0: что делаешь и как будет на вашей жизни? Что делаешь?
1: Я сейчас Мария.
0: Бум. Просил сила.
2: Журналист, NGOs, humanitarian.